0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Денис Мельник, церковь Откровения Шева Кра, Редима Тортас Дебес, Мумсу Нормумс, Калпос Денис Мельник, Сно Драудис Атласме.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья.
2: Esi sveicināti, dargie draugi.
1: На волнах Латвийского христианского радио.
2: Латвийс Кристига радио студия.
1: И в этот вечер мы порассуждаем вместе с вами.
2: Un šajā vakarā mēs ar jums tikā padomāsim.
1: И помолимся также.
2: Un arī aizlūksim.
1: Сегодня хочу прочитать отрывок из Евангелия от Марка.
2: Šodien gribētu lasīt kādu rakstuvietu no Marka evaņģēlija.
1: Это будет 10 глава.
2: Tā būs 10. Nodaļa.
1: И с 13 стиха.
2: No 13. Панта.
1: Приносили к нему, то есть к Иисусу, детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И обняв их, возложил руки на них и благословил их.
2: No 13. Panta un tālāk. Un tie atnesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tos aizskartu, bet mācekļi tos aprāja. Bet Jēzus to redzēdams apskaitās un tiem sacīja: laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā. Un viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.
1: Мы прочитали отрывок, где Иисус брал детей и благословлял их.
2: Мы слышим, что рактовиет, куда Иисус ним бенус, ничего не святие.
1: И он вот сравнил это дитя с тем, который может войти в Царство Божие.
2: Un viņš salīdzināja šo bērnu ar tādu cilvēku, kas var ieiet debesu valstībā.
1: И вот если мы читаем дальше.
2: Un ja mēs lasām tālāk.
1: Интересный момент, что там будет уже человек в взрослых летах или как бы в зрелом возрасте человек.
2: Un, ja mēs lasam tālāk, tad mēs redzēsim tur cilvēku, kas jau ir pieaudzis.
1: Который тоже хочет наследовать это Царствие Божие.
2: Kurš arī grib ieiet debesu valstībā.
1: И мы просто увидим какую-то разницу.
2: Un mēs redzēsim tā kā, nu, tādu tā kā atšķirību.
1: И 17 стиха буду читать дальше.
2: Un 17 панс, un tālāk lasīsim.
1: Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени, спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, глянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что не было, у него было большое имение».
2: No 17. Panta un tālāk, un kad viņš bija aizgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un ceļos nometies, viņu lūdza: «Labais mācītāji, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgu dzīvību?» Bet Jēzus uz to sacīja: «Kāpēc tu mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi Dievs. Tu baušļus zini, tev nebūs nokaut, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, tev nebūs dot nepatiesu liecību, nelaupi, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam teica: mācītāji, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības». Bet Jēzus viņu uzlūkodams iemīlēja viņu un sacīja: «Vienas lietas tev trūkst, ej, pārdot visu, kas tev ir, un dot nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Ņem krustu un seko man». Bet tas par šo vārdu noskumis aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts.
1: Здесь мы видим, что тоже приходит человек к Иисусу.
2: Un mēs šeit redzam, ka arī atnāk cilvēks pie Jēzus.
1: И вот он спрашивает: как мне достичь этого Царствия Божия?
2: Un viņš jautā, kā man dabūt šo debesu valstību?
1: Он говорит здесь: как мне наследовать жизнь вечную?
2: Un kā man iegūt šo mūžīgo dzīvību?
1: Мы понимаем, что то же самое.
2: Nu, mēs saprotam, ka tas ir ļoti līdzvērtīgi.
1: Это говорится о царстве Божьем.
2: Tiek runāts par debesu valstību.
1: Здесь мы видим вот эти двух разных возрастов людей.
2: Mēs redzam tā kā dažādu vecumu cilvēkus.
1: Здесь были дети.
2: Pirms tam bija bērni.
1: Которых Иисус поставил в пример.
2: Kurus Jēzus lika kā piemēru.
1: Что если мы не будем как дети?
2: Ja mēs nebūsim kā bērni.
1: То мы просто не достигнем Царствия Божьего.
2: Tad mēs nevarēsim ieiet debesu valstībā.
1: И здесь мы видим этого зрелого юношу.
2: Un mēs redzam šeit tādu pieaugušu cilvēku, jaunieti.
1: Да, который тоже хочет наследовать жизнь вечную.
2: Kurš arī vēlas ieiet mūžīgajā dzīvībā.
1: Но у него жизнь есть что-то.
2: Bet viņam dzīvē ir kaut kas,
1: что ему мешает войти.
2: Kas viņam traucē ieiet debesu valstībā.
1: И не просто так ведь Иисус берёт и ставит в пример дитя.
2: Un, ziniet, Jēzus vienkārši tāpat neliek kā piemēru mazu bērnu.
1: Потому что вообще вот чем отличается вера ребёнка от веры взрослого человека?
2: Ja tā padomājam, ar ko atšķirās bērnu ticība no pieaugušā ticības.
1: Да, можем сказать, что ребёнок он, наверное, наивный более.
2: Ну, mēs varētu pateikt, ka bērns tā kā vairāk tā kā naivs.
1: Мы можем сказать, что вот ребёнок он может слепо верить.
2: Bērns varētu vienkārši akli ticēt.
1: Не понимать, во что он верит.
2: Bet līdz galam nesaprast, kam viņš tic.
1: Ну, допустим, мы можем взять хорошо, мы можем взять вспомнить Авраама.
2: Labi, mēs varam atcerēties Ābrahāmu.
1: Ну, разве Авраам слепо верил?
2: Vai tad Ābrahāms vienkārši akli ticēja?
1: Он вообще он ожидал, мы читаем в Евреям, что он ожидал города.
2: Mēs lasam vēstulē Ebrejiem, ka viņš gaidīja pilsētu.
1: Художник и строитель, которого был Бог.
2: Pilsēta, kuras celtnieks bija Dievs.
1: Дождался ли он этого города?
2: Vai viņš sagaidīja šo pilsētu?
1: Он его увидел.
2: Vai viņš viņu redzēja?
1: Он вошёл в него.
2: Vai viņš iegāja tajā
1: pilsētā? Он ходил по этим улицам.
2: Vai viņš staigāja pa tām ielām?
1: Нет.
2: Nē.
1: Он не был там.
2: Viņš nebija tur.
1: Он, возможно, был в духе там.
2: Viņš vienkārši varēja tikt tā kā garā bija tur.
1: И здесь мы можем сказать, что Авраам как бы был, я может могу сказать, что был в таком состоянии, вот как ребёнок.
2: Un es gribēju teikt, ka Ābrahāms laikam bija tādā stāvoklī kā šis bērns.
1: Kad on polnosti vēril, dēvēril Bogu.
2: Viņš pilnībā ticēja un uzticējās Dievam.
1: И мы знаем, что он назван другом Божиим.
2: Un mēs zinām, ka viņš tiek saukts par Dieva draugu.
1: Знаете, мы можем также и другой, с другой стороны посмотреть.
2: Mēs varam apskatīt, ziniet, arī no citas puses.
1: Были люди, которые отдавали свою жизнь за Христа.
2: Bija tādi cilvēki vēsturē, kuri atdeva savu dzīvību par Jēzu.
1: Которые были убиты.
2: Kuri tika nogalināti.
1: Кто были зверски уничтожены.
2: Kuri kaut kā ļoti īpašā veidā tika atņemt dzīvību
1: viņiem. За то, что не верили в Иисуса Христа.
2: Par to tikai, ka viņi ticēja Jēzum.
1: За то, что это у них была такая вера, как у детей.
2: Tāpēc, ka viņiem bija tāda ticība, tā kā bērniem.
1: В простоте.
2: Vienkāršībā.
1: Знаете, ребенок, он вообще способен доверять, полностью доверяться.
2: Ziniet, bērns, viņš spēja pilnībā uzticēties.
1: Он способен все свои заботы отдавать.
2: Viņš spēja visas savas raizes, rūpes atdot.
1: У детей вообще часто не возникают вопросы, откуда, что и как пришло.
2: Bērniem bieži vien pat nerodās jautājumi, no kurienes kaut kas ir atnācis.
1: И мы находим то, что дети, они находят, всегда ищут защиту у родителей.
2: Mēs redzam, ka bērni bieži vien meklē šo aizsardzību pie vecākiem.
1: Мой маленький сынок.
2: Piemēram, mans mazākais dēls,
1: испугавшись собаку,
2: kad nobijās no suņa.
1: Он запрыгнул ко мне.
2: Viņš pilnīgi uzlēca man virsū.
1: И просто всеми своими руками вцепился в меня.
2: Un ar abām rokām ieķērās manī.
1: Не хотел отпускать.
2: Un negribēja laist man vaļā.
1: Потому что он понимает, что он может полностью довериться мне.
2: Tāpēc, ka viņš saprata, ka viņš var pilnībā man uzticēties.
1: И я буду как бы тем, кто будет защищать его.
2: Un viņš ticēja, ka es būšu tas, kas viņam pasargās.
1: Подобно же наш небесный отец.
2: Un līdzīgi tāpat arī mūsu debesis.
1: Если мы читаем 90-й псалом,
2: ja mēs lasam 91. Psalmu,
1: очень известный.
2: Ļoti pazīstams mums
1: psalms. Давайте прочитаем несколько стихов.
2: Es piedāvāju izlasīt dažus pantus.
1: Значит, 90-й псалом. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его». Не боишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, упустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. И можно читать дальше, но хватит этих стишков.
2: Izlasīsim dēļas pirmā psalma no pirmā līdz septītam pantam. Kas dzīvo visu augstākā patvērumā un mīt visu varenā ēnā. Tas saka uz to kungu, mans patvērums un mana pils, mans dievs, uz ko es paļaujos. Jo viņš tevi glābi kā putnu no ķērāja cilpas pasargā no iznīcinātājiem mēra. Viņš tevi sedz ar saviem spārniem un zem viņa spārniem tu esi paglābts. Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsies nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida. Nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un 10 000 tev pa labo roku, taču tevi tas neskars. Un tā var lasīt tālāk arī.
1: Чудные просто обетования Божие.
2: Знаете, та это бринищих дев абсолютно.
1: Потому что, не знаю, я слышал очень много свидетельств, когда вот этот псалом просто людей как бы так обволачивал или так охранял.
2: Знаете, я слышал даудс лецības, ka cilvēki saka, ka viņi lasot šo psalmu vai dzīvojot pēc šī psalma, tad kad atradās tā Dieva aizsardzībā.
1: Знаете, одна сестра
2: Знаете, одна масса.
1: Она вот только вот покаялась недавно.
2: Меня несен бы и отецаюся.
1: И она слышала этот псалом тоже в церкви.
2: Он меня бы зирдаюся в базнице, а что псалом?
1: Ну вот путь от церкви к дому.
2: Он цельшно в базнице с лицмаем.
1: И пролегал через такие, ну, нехорошие темные места.
2: Винч гает так, как тогда тумшам ветам.
1: Ей пришлось встретиться с нехорошими людьми.
2: Он меня и турнаться, соскатиться не пара клавиям человеке.
1: И когда она же поняла, что может произойти что-то нехорошее.
2: Он когда не сапрата, как варят отгадить я сколько слыкт.
1: И она не помнила этот псалом.
2: А вы не оцеряя шо псалом.
1: Она помнила просто какие-то детали.
2: Бет вы не какой-то даже бриешь на шо псалом оцеряя.
1: И она просто крикнула.
2: Он не вегаш ебля вас.
1: Перья, перья.
2: Спалвас, спалвас.
1: Перья, перья.
2: Спалвас, спалвас.
1: И вот эти негодные люди, которые стояли.
2: Он те слыкт, я целая, которые стояли.
1: Они как-то опешили.
2: Они как-то, ну, позади ориентири.
1: Не знаю, может быть, подумали, что она, может быть, ненормальная.
2: Может быть, они подумали, что она не ипаши гудра.
1: Вот, и они оставили ее в покое.
2: Они оставили, лика виню мира.
1: Не нанеся никакого урона.
2: У никого не издали ляуна.
1: Как бы кажется, вроде человек просто помнил какую-то одну деталь из этого псалма.
2: Лекс, как человек, зирдая, он оцеряясь только какую-то вену варду на шей псалма.
1: Но полностью доверялся Богу.
2: Бет пилнима уцеряя с Девом.
1: И Господь вступился.
2: Он Девом свинга, что не пасыка.
1: Слава Богу.
2: Слава Девом.
1: Еще один момент, который я хотел подметить.
2: Вел вену моменту, который я гребаю отзимать.
1: Ребенок никогда не строит какие-то планы вперед.
2: Bērns nekad neceļ kaut kādus lielus plānus uz priekšu.
1: Он живёт сегодняшним днём.
2: Viņš dzīvo šodienā.
1: Он, знаете, давайте прочитаем из Матфея.
2: Ziniet, izlasīsim vienu raksturiet no Mateja evaņģēlija.
1: 6. глава.
2: 6. nodaļas.
1: С 25 стиха.
2: No 25. панта.
1: Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить к себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
2: Un lasīsim Mateja 6. nodaļa no 25. panta, tāpēc es jums saku, nezūdēties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit, ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbties. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu debesu tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi? Kurš jūs starpā var ar zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Un kāpēc jūs zūdaties apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug, ne tās strādā, ne tās vērpi. Tomēr es jums saku, ir. Salamons visā savā godībā nav tā apģērbts kā viena no tām. Ja tad Dieva zāle laukā, kas šodien stāv un rīt tiek iemesta krāsnī tā ģērbi, vai tad nedaudz vairāk jūs mastacīgie. Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt, ko ēdīsim vai ko dzersim vai ar ko ģērbsimies. Jo pēc visa tā pagāni dzenas, jo jūsu debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas. Tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.
1: Здесь не говорится о том, чтобы нам не надо работать.
2: Šeit, protams, netiek runāts par to, ka mums nevajag strādāt.
1: Что нам просто надо лежать и отдыхать.
2: Ka mums vajag vienkārši gulēt un atpūsties.
1: И Господь о нас позаботится.
2: Un Dievs par mums parūpēsies.
1: Нет, говорится о том, что мы свои заботы возложили на Бога.
2: Nē, tiek runāts, lai mēs savas rūpes un raizes pilnībā uzticam Dievam.
1: Чтобы наша голова просто не была заполнена вот этими миллионами дел, которые надо сделать завтра и последующие дни.
2: Lai vienkārši mūsu galva netiek aizņemta ar miljoniem domām par to, ko darīšu rīt, aizparīt.
1: Nu, man nehadīli vrēmē apšēnie zbogam.
2: I svarīgi atrast laiku mums sadraudzību ar Dievu.
1: I Gospod das atat mir v sierce.
2: Un Dievs dos šo mieru sirdī.
1: I v etam i projavļājās maja nezabota zavtrašņiem dnie.
2: Un tajā arī parādās mana šī nerūpēšanās par to rītdienu, varētu teikt.
1: Gospod ustrojit jo.
2: Dievs izkārtos šo dienu.
1: Nu, ja i daže každu mieloč mogu doverit jemu.
2: Un īstenībā es katru sīkumu varu uzticēt Dievam.
1: I ne dumat o dnjom každu vot minutu.
2: Un nedomāt un nezūdīties par katru minūti.
1: Знаете, ещё давайте один момент подметим.
2: Знаете, вел я на момент, из гребешь
1: что дети, я тоже так заметил со стороны, смотрел за своими детьми.
2: Знаете, то есть помню из рогот из самим бенем.
1: Дети очень быстро забывают обиды.
2: Бен лют я три измерст кукаду сайзвайноемус.
1: У них не хранится зло в сердце.
2: Вини не глоба кукаду ляуном у них мыс сердце.
1: Очень быстро это уходит.
2: Вини это что я три измерст.
1: Что не скажешь о взрослом человеке?
2: Он то не вряд тек про пиагушей.
1: Который может хранить что-то годами.
2: Кури гадием аркоко не ясаться.
1: Может десятилетиями.
2: Varbūt desmit gadus.
1: I prosto nemēt svobodu v sierce.
2: Un tas nenes brīvību sirdī.
1: Jēzus prosto ešo raz nam gavarīt, pasmatrīti na rebionka.
2: Jēzus vēlreiz saka, paskatāties, raugoties uz bērniem.
1: Jēzus mēs nevazmēm vot eti vot prostīji kačestva.
2: Ja mēs neiemācīsimies šīs vienkāršās īpašības no bērniem.
1: Mēs nevaidām carstvē Božu.
2: Mēs neiesim debesu.
1: Об этом сказал Иисус.
2: Tu ir teicis Jēzus.
1: И Матфея 5:25.
2: Un Matei evaņģēlija 5:25.
1: Написано, чтобы мы мирились со своими соперниками или со своими врагами.
2: Runāts par to, lai mēs kā izlīdzināmies ar saviem pretiniekiem.
1: Пока мы ещё в дороге.
2: Kamēr mēs esam ceļā,
1: пока ещё жизнь у нас есть.
2: Kamēr mums vēl ir dzīvība.
1: Пока ещё сердце наше бьётся.
2: Kamēr mūsu sirds vēl sitās.
1: За мной как бы стоит такая обязанность.
2: Varētu teikt, ka man ir tas tā kā pienākums,
1: чтобы я был в мире со всеми людьми.
2: Lai man būtu miers ar visiem līdzcilvēkiem.
1: Если я сделал кому-то зло.
2: Ja es kādam esmu izdarījis kaut ko ļaunu.
1: Чтобы я имел возможность прощение попросить.
2: Lai man būtu šī iespēja palūgt piedošanu.
1: Возместить, если я нанёс кому-то ущерб.
2: Un iespējams, arī atmaksāt kādam, ja es esmu nodarījis kādas mantiskas zaudējumus.
1: И мы молимся каждый день.
2: Un mēs lūdzam katru dienu.
1: Что Господь прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
2: Mēs lūdzam, lai Dievs mums piedod mūsu grēkus, pārkāpumus, tāpat kā mēs piedodam saviem parādniekiem.
1: На другом месте написано.
2: Citā rakstuvietā rakstīts,
1: что Господь не простит тем, кто не будет прощать.
2: Ka Dievs viņš nepiedos tiem, kuri nespēja piedot.
1: И ещё несколько качеств хочу подметить.
2: Un vēl pāris īpašības gribētu it kā atzīmēt.
1: Что у ребёнка, знаете, такая у него любовь от чистого сердца, можно сказать.
2: Bērniem ir tāda mīlestība no tīras sirds.
1: Он такой любвеобильный.
2: Viņš tāds mīlošs.
1: И вы как бы кто переживал, когда его обнимает его ребёнок маленький?
2: Tie, kuri ir piedzīvojuši šo sajūtu, kad mazs bērns viņu apķer.
1: Вот это вот объятие их просто не передать.
2: Un знаете, šo apskaušanas momentu nekādīgi nevar, nu, izstāstīt.
1: Потому что это что-то особенное.
2: Tas ir kaut kas īpašs.
1: Мы должны учиться этому у детей.
2: То mums jāmācās no bērniem.
1: В Библии есть несколько мест писаний, где написано, чтобы мы любили от чистого сердца.
2: Bībelē ir daudz raksta vietas par to, kad mums jāmīl no visas sirds, no tīras sirds, tā kā.
1: И пусть Господь поможет нам в этом.
2: Un lai Dievs mums palīdz tajā.
1: Еще интересный момент, что дети, они никогда не одевают маски.
2: Ziniet, vēl ir tāds moments, kad bērni nekad nenesa maskas, ja tā
1: varētu. Они искренни.
2: Viņi ir atklāti.
1: Они открыты.
2: Atvērti.
1: Они не подстраиваются под какие-то события или под людей.
2: Viņi nepielāgojas kaut kādiem apstākļiem vai cilvēkiem.
1: Я говорю конкретно про маленьких детей.
2: Es konkrēti runāju par maziem bērniem.
1: Потому что есть, которые уже начинают хитрить и лукавить.
2: Tāpēc, kad, protams, ir bērniem vecums, kad viņi jau sāk kļūt tādi viltīgāki.
1: Nu, именно такой момент, когда ребенок, он, каков он есть, он так себе и показывает.
2: Bet ir vecums, kad bērns, viņš parāda sevi tāds, kāds viņš ir, kā atvērta grāmata.
1: Еще интересное качество.
2: Vēl viena interesanta īpašība.
1: Что у ребенка всегда есть такая любознательность.
2: Bērniem ir tāda vēlme izzināt.
1: Он удивляется миру вокруг.
2: Viņš ir pārsteigts par to apkārtējo pasauli, kas ņem.
1: Ему интересна лужа.
2: Viņam ir interesanti, piemēram, peļķe.
1: Он хочет быть, попрыгать, быть мокрым.
2: Viņam gribas tur palēkāt, viņā kļūt slapši.
1: Залезть в грязь хочет.
2: Grib ielīst kādos dubļos netīrumos.
1: Он хочет, даже иногда они, как бы, все грязные, мокрые.
2: Viņi cerēs pat bērni, viņi vienkārši slapji netīri.
1: Un šaslīv.
2: Bet viņi laimīgi ir.
1: I pusi tā, znaite, tā vod učīca, udivļāca tvarēņu Božumu.
2: Ziniet, lai šī īpašība, lai mēs mācamies tiešām būt pārsteigti par Dieva radījumiem.
1: Štob mēs prosto, štob kā bi nas žizni prohodila takā sērā.
2: Lai mūsu dzīve nav tāda vienkārši pelēka.
1: Štob mēs vidīli, što Gospods vse čudno sotvoril.
2: Lai mēs redzētu, kad kā Dievs visu brīnišķīgi radījis.
1: Это несет какую-то радость сердце.
2: Tas nesas arī prieku mūsu.
1: Вдохновение.
2: Iedvesmu.
1: I...

0: Так.
1: Ir bērns.
0: Есть взрослый юноша.
1: Ir pieaugušais jaunietis.
0: Господь вставит пример в пример дитя.
1: Dievs viņš, Jēzus viņš tieši kā piemēru stādā mums priekšā tieši bērnu.
0: Что для ребёнка Царство Божие, оно легко и доступно.
1: Kad bērnam debesu valstība ļoti vienkārši pieejama.
0: Но для взрослого,
1: bet pieaugušajam,
0: думающего,
1: kurš domā,
0: рационального,
1: kurš racionāli domā,
0: который думает, как поступать,
1: kurš domā uz priekšu, kā rīkoties,
0: думает, как себя вести в обществе,
1: kā jāuzvedas sabiedrībā.
0: И который считает свои финансы.
1: Он курс скайта своих финанс.
0: У него уже другое мышление.
1: В нем есть самое так думаешь.
0: Он не может довериться так как дитя.
1: Меч не спеет а устицает из кабанц.
0: И Господь призывает сегодня каждого.
1: Он шоден то скунгс меч айцина.
0: Он призывает меня.
1: Меч айцина маны.
0: Знаете, давайте просто сделаем так.
1: Знает айцину изрита.
0: Когда мы видим ребенка.
1: Лай, когда мы смотрим бану.
0: Просто вспомните.
1: Vienkārši atcerieties.
0: Я когда я увидел ребёнка.
1: Kad es ieraudzīju bērnu.
0: Просто вспомните несколько качеств.
1: Atcerieties dažas īpašības.
0: Удивляюсь ли я окружающему миру, как это делает ребёнок?
1: Vai mani pārsteidz apkārtējā pasaulē, kā to dara bērni, kā tas notiek bērnu dzīvē?
0: Присутствует ли во мне мир Божий?
1: Vai mani ir Dieva miers?
0: Нету вот этой многозадачности.
1: Vai nav šo daudz rūpju?
0: Есть ли в моем сердце мир со всеми людьми?
1: Vai manā sirdī ir miers ar līdz cilvēkiem?
0: Есть ли у меня любовь ко всем людям?
1: Vai man ir mīlestība pret visiem apkārtējiem?
0: Это все открыто в маленьком ребенке.
1: Ziniet, tas viss parādās mazā bērnā.
0: И пусть Господь поможет нам.
1: Lai tiešām Dievs palīdz mums.
0: Достичь Царствия Божия.
1: Panākšu debesu valstī.
0: Да, мы взрослеем.
1: Jā, mēs kļūstam lielāk.
0: Мы как бы дисциплинируем себя.
1: Mēs sevi
0: дисциплинуем. Мы что-то учим.
1: Mēs мācamies.
0: Мы что-то опыт приобретаем какой-то.
1: Mēs iegūstam kādu pieredzi.
0: Мы приобретаем что-то движимое, недвижимое.
1: Mēs kādu kustamās, nekustamās lietas iegūstam.
0: Ну, при всем этом, хорошо, когда в нашем сердце остается простота.
1: Bet visā tajā ļoti labi ir, ja mūsu sirdī paliek šī vienkāršība.
0: Которая нравится Богу.
1: Kura patīk Dievam.
0: Которая искренняя.
1: Kura patiesa.
0: Честная.
1: Atvērta.
0: Без этих масок.
1: Без маскам.
0: Давайте будем молиться.
1: Спи давай лук тогда.
0: Отец Небесный, я благодарен Тебе за Слово Твое, которое живое и действенное, которое неизменное, которое сегодня пробуждает, показывает, что в этом быстром мире просто нам надо остановиться и каждый день останавливаться и просто видеть твои чудеса вокруг, видеть твое творение вокруг.
1: Redzēt tavu radību.
0: Замечать людей вокруг.
1: Lai redzētu apkārt esošos cilvēkus.
0: Любить тех, которые нас не любят.
1: Mīlēt tos, kuri mūs nemīl.
0: Прощать.
1: Piedot.
0: Просто жить и искренне поступать.
1: Тешам, ну, патиеси дзивот.
0: Поступать так, как дети, Господь.
1: Lai mēs spētu rīkoties kā bērni.
0: Помоги нам, Господь, в этом.
1: Palīdz mums, Kungs, tajā.
0: Духом Твоим святым.
1: Tavs svētais gars.
0: Веди.
1: Lai vada.
0: Управляй
1: мус,
0: нашими судьбами,
1: мус дзивис,
0: нашими жизнями.
1: Мус ликтанюс.
0: И также мы просим Господь,
1: Un tā arī mēs lūdzam,
0: благослови нашу страну,
1: svētī mūsu zemi,
0: наших правителей благослови,
1: valdībā esošos
0: благослови
1: svētī.
0: Каждого жителя нашей страны, чтобы,
1: katru zemes iedzīvotāju,
0: чтобы каждый из жителей знал Тебя, Господь.
1: Lai katrs šīs valsts iemītnieks zinātu Tevi.
0: Стучи в сердца, даруй спасение. Мы просим Тебя, Господь,
1: mēs to lūdzam,
0: благослови христианское радио, руководство благослови. Пусть, Господь, звучит Твоя благая весть. Сколько это возможно, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: Аминь.